0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
1: Новости.
2: В ходе рабочего визита в Кению министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар передал чек на сумму 10 тысяч евро организации «Refugee Kenya», которая занимается поддержкой молодых женщин-беженок и девочек из уязвимых групп населения, преимущественно из Демократической Республики Конго и Южного Судана. Средства будут направлены на расширение образовательных программ, цифровую грамотность, кибербезопасность и применение искусственного интеллекта. Внеочередное заседание Национального совета по предложению оппозиции снова не состоялось. Оппозиционеры намеревались выразить недоверие министру сельского хозяйства и развития села Рихарду Такачу. В зале заседания присутствовало всего 55 депутатов. Инициатором отставки Такача выступили депутаты от партии «Свобода и солидарность». По их мнению, поведение министра Такача способствует тому, что тысячи словацких фермеров не смогут получить дотации из фондов ЕС. Министр сельского хозяйства Такач назвал причины его отставки, выдвинутые оппозицией, сфабрикованными. Госсекретарь МИД Словацкой Республики Ростислав Хованец сегодня открыл Словацко-финский бизнес-форум с участием 60 представителей Федерации финских предприятий и 20 финских компаний. Цель мероприятия – поддержка развития словацко-финских экономических отношений и обсуждение новых возможностей сотрудничества. В Словакии создана Канадская торговая палата при поддержке посольства Канады в Братиславе. Палата будет выступать в качестве основной институциональной платформы для канадских компаний, работающих в Словакии, а также для словацких компаний, стремящихся развивать торговые и инвестиционные отношения с Канадой. Словацкие производители биометана и других возобновляемых источников газа теперь могут торговать зелеными сертификатами на едином европейском рынке. Компания SPP Дистрибуция завершила подключение национального реестра к общеевропейской торговой платформе. Около 5000 мальков осетра, выращенных в рыбоводном хозяйстве в Погожилице, выпустили в Дунай. Эти малые осетры являются потомками дунайских осетров, которые являются вымирающим видом, последним из 5 видов дунайских осетров, сохранившихся в этом регионе. Это объясняется лишь тем, что осетрам, в отличие от других видов осетровых, не нужно мигрировать в море, и поэтому такие препятствия, как водоемы, не представляют для них критической опасности. В Братиславском зоопарке пополнение. Родился детеныш редкого либерийского бегемота. Это самка, и ее появление на свет представляет собой событие не только для Братиславского зоопарка, но и для зоологов всего мира, потому что это вымирающий вид бегемота.
1: Тема дня.
3: Правительство должно немедленно принять меры по поддержке экономического роста, иначе и заработная плата не будет расти. Об этом предупреждает Республиканский союз работодателей, представляющий компании, в которых работают более 380 тысяч человек. По мнению работодателей, будущий государственный бюджет должен зависеть только от принятых законодательственных изменений, а государство должно покрывать дефицит государственных финансов за счет экономии собственных средств. Министерство экономики Словацкой Республики в ответ заявило, что решение о дальнейших действиях будет принято в сентябре, но готово продолжить диалог с бизнес-сектором. Компании находятся в затруднительном положении. Они боятся брать кредиты и инвестировать. Это связано с неопределенностью, вызванной консолидацией государственных финансов, увеличением налогового и страхового бремени, а также неблагоприятным ростом выручки. Фирмы в Словакии уже давно обременены высокими ценами на энергоносители, что часто мешает им конкурировать на зарубежных рынках, заявил Мирослав Киральварга, президент Республиканского союза работодателей. Для изменения этой ситуации работодатели предлагают вновь ввести единый налог для компаний и физических лиц, отменить налог на транзакции и упростить систему НДС путем отмены трех уровней. Одновременно они требуют существенной дебюрократизации, смягчения жесткого трудового законодательства и поиска способов экономии непосредственно на государственных расходах, а не дальнейшего обременения бизнеса. Они готовы сотрудничать с государством в подготовке этих мер. Представители Республиканского союза работодателей напомнили, что вместе с другими организациями работодателей они уже предоставили Министерству экономики 200 мер, которые другие ведомства сократили. Как сказал его вице-президент Йозеф Шпирко, в результате получилось 11 мер, которые окажут небольшое положительное влияние на деловую среду. Но давайте не будем называть их мерами, способствующими росту. Это небольшой антибюрократический пакет. Министерство экономики уточнило, что утвержденный правительством материал содержит 49 мер, 6 уже находятся в законодательном процессе или обсуждаются в Национальном совете Словацкой Республики, 11 являются частью проекта закона, а еще 32 меры содержатся в утвержденном постановлении словацкого правительства. Дальнейший курс действий будет определен в сентябре в связи с подготовкой государственного бюджета на 2027 год и возможностями государственных финансов, добавили в министерстве, отметив, что меры, оказывающие более существенное фискальное воздействие, также будут предметом переговоров при подготовке бюджета. При этом было отмечено, что результатом широкого сотрудничества с ассоциациями работодателей, социальными партнерами, профессиональными организациями, академическими кругами и бизнес-сектором стало 90 предложений по мерам, разделенным на 5 ключевых направлений. Впоследствии Министерство экономики получило сотни других конкретных предложений от союзов и ассоциаций работодателей и других партнеров, которые были дополнительно рассмотрены в ведомствах, в компетенцию которых входят отдельные меры. Минэкономики считает, что задача разработки стабилизационной программы, которая была поручена Министерству финансов и Министерству инвестиций, регионального развития и информатизации, была выполнена надлежащим образом и в срок.
4: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона в Братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Далее в нашей программе вас ждут следующие сюжеты. Вначале в эфир выйдет очередной выпуск экономического курьера. С аналитиком Татрабанка Юраем Валахи мы поговорим на актуальные темы. Ну а следующий сюжет будет посвящен Высоким Татрам, которые полюбились не только словакам, но и многим иностранцам. Некоторые даже посвятили им стихи. Уважаемые слушатели, будем рады, если до конца передачи вы останетесь с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного прослушивания!
1: Экономический курьер.
4: Сейчас говорят, что мы переживаем самый тяжелый энергетический кризис. Какова же реальная ситуация с ценами на энергоносители? Как она будет развиваться в ближайшие месяцы? Как это почувствуют на себе наши граждане? Эти вопросы я задала аналитику Татрабанка Юраю Валахи.
5: Мислим, что наихудшая криза была в году 2022, когда Русско нападло Украину.
6: Я думаю, что худший кризис был в 2022 году, когда Россия вторглась в Украину. Тогда цены были на порядок выше, чем сегодня. К тому же, мы вошли в кризис гораздо хуже подготовленными, чем сейчас. В настоящее время похоже, что конфликт на Ближнем Востоке ограничен по времени. Финансовые рынки в это верят. Поэтому кажется, что решение действительно может прийти быстро. Но это не стопроцентно, потому что конфликт может затянуться. Вот в этом ситуация отличается от той, что была 4 года назад. С моей точки зрения важно, что от этого страдает весь мир, и что весь мир действительно заинтересован в скорейшем разрешении конфликта. Это не только вопрос Европы, не только вопрос Соединенных Штатов Америки, а вопрос всего мира. Это вселяет в меня надежду, что весь мир сможет найти какое-то решение, и решение быстрое, потому что мир не может себе позволить, чтобы Аравийский полуостров не мог экспортировать нефть. Это может привести к глубокой рецессии. Я считаю, что словацкое правительство не может предложить меры, которые могли бы гарантировать более низкие цены на бензин, чем в Европе, в долгосрочной перспективе. Пока ситуация не стабилизируется, а словацким потребителям, к сожалению, придется платить более высокие цены, вероятно, не только на бензин, но и за другие энергоносители. В настоящее время цены на энергоносители для домохозяйств регулируются, поэтому они останутся такими до конца года. А вопрос о повышении цен возникнет только в следующем году, с января. Но как именно это будет, это решит правительство или регулирующий орган. И именно правительство сможет снова придумать компенсации, чтобы шок был не таким сильным, а, возможно, хотя бы наполовину меньшим, чем может быть.
4: Несомненно, цены на энергоносители сказываются на положении в экономике в целом. Каковы прогнозы аналитиков на ближайшее время?
5: Моментально словенская экономика растет померно низко, около под 1%.
6: В настоящее время словацкая экономика растет относительно медленно, менее чем на 1%, что является низким показателем по сравнению с ростом соседних стран. Нам необходим рост хотя бы на 3%, поэтому нынешний рост действительно очень низкий, и прогнозы не лучше. Мы говорим о росте также около 1% и в следующем году. Необходимо провести более сложные реформы, либо налоговые системы для стимулирования экономического роста, либо функционирования государства, чтобы рост снова достиг хотя бы 3%.
4: Что касается налогов, то недавно был введен новый налог на транзакции. Но, как сообщил Юрий Валахи, это не слишком помогло.
5: Обавамся, что и заведение дани с финансовой транзакции о нечто сгоршил эффективность выбора дани с приданной годноты.
6: Опасаюсь, что введение налога на финансовые транзакции несколько ухудшило эффективность сбора налога на добавленную стоимость. У нас нет четких доказательств, но мы видим, что эффективность сбора НДС снижалась в течение последних 2-3 лет. Сегодня она находится на уровне 2016 года, и государство теряет как минимум 400 миллионов евро в год, что является очень большой суммой и в настоящее время отсутствует в бюджете. Государству действительно следует сосредоточиться на радикальном повышении эффективности сбора, потому что в противном случае мы будем терять эти деньги каждый год. В конечном итоге нам придется сократить некоторые расходы, чтобы компенсировать эту сумму, или снова повысить некоторые налоги, чтобы восполнить недостающую сумму.
4: А не связано ли это с тем, что словацким компаниям и предприятиям сложнее удержаться на плаву, и их прибыли снижаются?
5: Эффективность выбора не зависит с тем, что чисто поднику дари або не.
6: Эффективность сбора налогов не связана с тем, процветает ли бизнес или нет. Она связана с тем, как фирмы обходят налоговое законодательство, насколько чаще производится оплата наличными без чеков, с тем, что совершаются определенные налоговые мошенничества. Причем я имею в виду не на уровне небольших фирм, которые продают товары на улице, а крупные. Поэтому необходимо учитывать как крупные налоговые мошенничества, так и переход на наличные расчеты без чеков. Так что это разные вещи. Проблемы существуют, но главное, что они очевидны и связаны с относительно большими суммами денег.
4: А что можно сказать на данный момент о состоянии государственных финансов? От чего зависит положение тех, кто получает деньги из госказны?
6: Дефицит государственных финансов уже несколько лет составляет около 5%, что является высоким показателем. Но следует отметить, что наш государственный долг, как таковой, по-прежнему является одним из самых низких в международном сравнении. Он составляет около 60% валового внутреннего продукта, что, на мой взгляд, является относительно хорошим показателем в международном сравнении. Также следует отметить, что в таких странах, как, например, Чехия, этот показатель значительно ниже. И опять же, например, во Франции или Бельгии он значительно превышает 100%. Так что мы находимся где-то посередине.
4: Которое в последние годы вошло в обиход и хорошо знакомо как самым младшим школьникам, так и самым пожилым – консолидация. Принесли ли серьезные результаты уже три волны этой самой консолидации?
5: Тяжкая утаска, лебо на одной стороне наозай консолидация сдвигла даневые сацби.
6: Сложный вопрос, потому что с одной стороны консолидация действительно привела к повышению налоговых ставок, у государства увеличились налоговые поступления, а наш располагаемый доход снизился, поскольку мы платим более высокие налоги. С другой стороны, дефицит по сути не изменился, поскольку правительство подготовило дополнительные расходы, которые оно утвердило, и которые фактически не изменили дефицит. В то же время наблюдалось некоторое снижение экономического роста и ухудшение сбора налогов. Таким образом, если все это суммировать, мы находимся на том же уровне, что и в прошлом году. Поэтому в следующем году нам нужно изменить эту систему, изменить тип консолидации, изменить философию подхода к ней, понимая, что повышение налогов не приведет к автоматическому увеличению расходов. Или, скорее, мы могли бы снизить некоторые налоги и сосредоточиться на государственных расходов в период консолидации, что оказывает гораздо меньшее влияние на экономический рост, чем повышение налогов.
4: Если говорить о соотношении роста заработных плат и инфляции, в каком соотношении они сейчас находятся?
5: Платы растут всегда, а но нечо, а та инфляция моментально такая же.
6: Зарплаты всегда растут, но не намного. А уровень инфляции в данный момент таков, что в этом году рост реальных зарплат, вероятно, будет очень низким, где-то около нуля или около того. Я говорю о валовых зарплатах, которые, поскольку произошло повышение налогов, будут немного ниже. Поэтому можно сказать, что в этом году рост реальных зарплат равен нулю, а инфляция составит около 4%. Взять те же энергоносители, ограничение цен на которые, как мы ожидаем, правительство рано или поздно отменит. И это полностью скажется на инфляции. Кроме того, если цены на некоторые металлы, пластмассы и химические продукты, которые сегодня уже стоят дороже на оптовом рынке, постепенно отразятся на товарах и услугах, потребляемых населением, то инфляция однозначно составит 4%, что будет лишь немного меньше ожидаемого роста заработной платы.
4: В связи с чем, как утверждает аналитик, наши люди смогут позволить себе столько же, что и в прошлом году. Не меньше, но и, к сожалению, не больше. И, как всегда, больной вопрос жилья. Если оглянуться по сторонам, в Братиславе везде ведется строительство. Но, к моему удивлению, Юрай Валахи констатировал, что жилья у нас на самом деле строится очень мало.
5: Ано, та вистава е концентрована до некоторых регионов, наивязе это в Братиславе.
6: Действительно, строительство сосредоточено в определенных регионах, большая часть в Братиславе. Но в других местах строятся автомагистрали или другие инфраструктурные проекты, которые, конечно, мы не включаем в статистику жилищного строительства, потому что там строят не квартиры, а что-то другое, производственные цеха, заводы и тому подобное. Так что строительная активность есть. Но что касается жилищного строительства, то сегодня мы действительно строим одно из самых низких количеств квартир или завершаем строительство наименьшего количества квартир за последние 20 лет. Фирмы, которые строят такие объекты недвижимости, осторожны с размещением новых предложений. Они боятся того, что произойдет, что будет какой-то спад. У людей не будет денег, они не будут заинтересованы в новых, более красивых и дорогих квартирах, будут экономить на расходах, и тогда у них останутся большие, нереализованные проекты. Одна война, другая, из-за неопределенности в будущем компании боятся начинать новые проекты.
4: Из-за того, что квартир строится меньше, на те, которые есть, как новое, так и вторичное жилье, цены немалые и постоянно растут. Сколько должен работать житель Словакии, чтобы позволить себе купить собственное жилье?
5: Это тяжкая отаска, але же, кето поровнаме с грубими платами, что, самозреме, е...
6: Это непростой вопрос. Мы сравниваем с валовой зарплатой, что, конечно, не имеет значения для обычных людей, поскольку их интересует чистая зарплата. Им также приходится нести другие расходы, такие как продукты питания или одежда. Но если сравнивать с показателями валовой зарплаты, то сегодня это примерно 10,5 валовых зарплат в год на покупку квартиры площадью 70 квадратных метров. Это средний показатель сегодня, он составляет почти 11. И за последние два года ситуация немного ухудшилась.
4: А если сравнивать с соседними странами?
5: Это горшее число, мы учите одни из наилучших стран в Европейской Унии.
6: Это еще хуже. Мы, безусловно, одна из худших стран в Европейском Союзе в этом отношении, наряду с соседней Чешской Республикой. Да, тема актуальна. У других европейских стран похожая проблема. Я не говорю, что у всех, но их много, и нам действительно нужно ввести меры, которые коренным образом изменят ситуацию в будущем. Но не за счет кого-то, кто это заплатит, и не за счет изменения условий финансирования, условий строительства и тому подобного.
4: В то же время мы знаем, что Словакия – страна, где большинство людей живут в своих домах и квартирах.
6: Живут, но хотели бы и другие иметь свое жилье. В нашей стране в среднем на одну квартиру приходится 3 человека, в то время как в Западной Европе 2,2, или почти 2 человека на квартиру. Так что там квартир гораздо больше, а так и должно быть.
4: Констатировал аналитик Татрабанка Юрай Валахи, и мы с ним совершенно согласны.
1: Радио Словакия Интернешнл.
4: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. Вместе с Ириной Горожанкиной мы отправимся в Высокие Татры.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Территория Словакии сравнительно невелика.
8: На автомобиле ее можно пересечь за несколько часов. Однако здесь сосредоточено множество природных достопримечательностей. Почти половина страны занята Карпатской дугой, которая делится на несколько горных областей, самыми известными из которых являются низкие и высокие Татры. И сегодня я предлагаю вам совершить небольшое путешествие в высокие Татры. Ведь именно здесь можно насладиться суровой красотой заснеженных, уходящих куда-то высоко-высоко в небо горных вершин и поросших зеленым ковром склонов, укрытыми ледниковыми озерами, каскадами водопадов и густыми лесами. Высокие Татры – это одна из главных природных достопримечательностей Словакии, где всей этой красотой можно не только полюбоваться, но и буквально прикоснуться к ней. Словацкие Татры не подавляют своими размерами, как Альпы или Пиренеи, но, находясь здесь, чувствуешь величие природы, ее нерукотворную красоту и совершенство. В Татрах находится самая высокая гора Словакии – Герлаховский Штит, а рядом второй по высоте пик – Ломницкий Штит. На самую вершину Ломницкого Штита проложена комфортабельная канатная дорога. И поднявшись по ней к самым облакам, вы обязательно поразитесь созидательной силе природы, создавшей пейзажи, расстилающиеся у вас под ногами. И почувствуете, как в ваши легкие вливается животворный, кристально чистый горный воздух. С незапамятных времен человека тянуло ввысь, а в Татрах можно действительно наслаждаться этим ощущением восторга от высоты. При солнечной погоде с гор открывается захватывающий вид на весь ландшафт под высокими Татрами – Попротскую котловину, усеянную небольшими городками и поселками, уютно расположившимися у подножия величественных гор. Высокие Татры – самые высокие горы Восточной Европы. Около 30 вершин поднимаются выше 2500 метров над уровнем моря. Есть еще один татранский феномен – это насыщенный озоном высокогорный воздух. Его исключительно целебные свойства были открыты уже в XIX веке. Горный массив ввиду своих уникальных природных условий в 1949 году был объявлен Татранским национальным заповедником. Это самый старый национальный парк Словакии, который уникален в европейском масштабе благодаря охране флоры и фауны в самом высоком в Европе горном массиве, расположенном севернее Альп. На территории национального парка сохранились в первозданной красоте живописные ландшафты. Они составляют самую высокую часть всей цепи Карпатских гор. Под воздействием ледников горы приобрели причудливые очертания. Прекрасные тихие долины, изумрудные горные озера, шумные водопады и реки создают неповторимый пейзаж высоких Татр. Здесь перед вами открываются леса, поля, склоны гор, и все это смешивается с журчанием рек, пением птиц и невероятными видами с горных вершин. Бродить по тропам высоких Татр – непередаваемое удовольствие, потому что здесь забываешь о суетливости бытия и понимаешь, что мы люди – тоже часть этой природы, которая дарит нам в эти минуты свою животворную силу. Высокие Татры известны доступными горнолыжными курортами и мягким климатом. По отзывам туристов, эти горы считаются самыми красивыми и экологически чистыми в Восточной Европе. Полюбил Татры и уроженец Беларуси, поэт и публицист Александр Башко. Писатель часто бывал в Словакии, и каждый раз страна открывала для него новые, неизведанные страницы. Татрам поэт посвятил и несколько своих произведений. И сегодня в нашем эфире прозвучит его стихотворение, которое так и называется «Высокие Татры». «Поле, валуны, валуны, поле, кляни, не кляни, даже дров не наколешь». Узловатые ветки срослись со скалою, сизый мох нависает седой бородою. Только даже и тут след пролег от колес, и замшелый колдун колосками оброс. Вот так чудо! Гляжу и не верю очам, стали новью орлиные выси. Человек из скалы по-збуйницки с плеча искру жизни Валашкою высек.
9: Татри. Ви моје сестри скалнате, еште ма при вас нехајте. Во својеј крехкеј чистоте спочинуть во вас ми довольте. Татри. Ви моја врба бутлява, здуоверим са вам во бавах, а зда ма почувате ради. Azda ma očakávate, azda ste blízke dušiam mladým. Ach, ako ste hore nad všetkým. Učím sa od vás pohľadu, neobzerať sa dozadu. Učím sa od vás pokore. A ak aj prosím o radu, ak ľudský zmysel ochorel, buďte mu nežnou obnovou. Tak prezáhadne, tak dobovo, Tatri, vy moja druhá rodina, pri stole večernom sa stretajme, v nedeľu, keď slnko zhasína. Spoločne v rána dúfajme, dajme si šancu vzájomnú.
10: Дорогие друзья, надеемся, что вы тоже сможете побывать в нашей стране, в Татрах, и составить свое впечатление, которым непременно с нами поделитесь. А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание. Желаем всем здоровья, мира и добра. И до новых встреч в эфире. Услышимся!